отец, дай к нам прихая. Он спит, а регрессом добил. Домой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Эн сам сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром вода. Капух на бобан сбежу энкрат. Крайки га само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.